0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Что?
3: Так вот.
2: За что? Чего?
3: Ну видишь, на.
2: За что?
3: За что?
2: За что?
3: За что?
2: За что?
3: За что?
4: You having a good time?
3: Ведь мы сидим, не знаю я.
4: Oh yeah.
3: Что?